Вверх сердючка, волари! Everybody sing! Волари, о-о-о, кантари, о-о-о.